Баста мес, аяқта мес осы күнде ей, Мұқтаның ақай. Жуан сағақ тұғырмын, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай, гай,